0: A Radio Animati sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Добрый вечер, товарищ.
2: Позивичина Натара.
1: Мой разговор сегодня с вами.
3: Italia Libera.
4: It's communication centers. It's warfare production plant.